В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Китай резко отреагировал на санкции США против Ирана. Тайфун номер 18 подошел к Окинаве и району Амами. Япония завершает работу над пакетом новых планов повышения энергетической безопасности. А сейчас обо всем подробнее. Соединенные Штаты Америки объявили об ужесточении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих бизнес с Ираном. Это вызвало резкую реакцию со стороны Китая, одного из главных торговых партнеров Тегерана. Во вторник представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь провел пресс-конференцию, на которой раскритиковал действия Вашингтона. Он заявил, что эти действия не имеют оснований в международном праве и что Китай выступает решительно против незаконных и односторонних санкций. Он добавил, что сотрудничество Пекина с Ираном осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться вмешательству или срыву. Эта реакция последовала вскоре после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил об американских санкциях в понедельник. Он заявил, что США развяжут экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру. Бессент предупредил, что страны, нарушающие санкции, могут быть исключены из основанной на долларе экономической системы. При этом попытки найти дипломатическое решение американо-иранского конфликта продолжаются. Пакистанская армия сообщила о визите своего командующего Асима Мунира в Иран. Ключевой посредник встретился с высокопоставленными иранскими представителями, включая президента страны Масуда Пезешкиана, спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохсена Резаи. Представители пакистанских военных заявили, что обсудили способы предотвращения эскалации напряженности. Они также обсудили ситуацию в Ормузском проливе и обеспечение скорейшего прекращения боевых действий. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви был в числе участников визита. Он заявил, что был достигнут значительный прогресс и что встреча завершилась на позитивной ноте, намекнув на продолжение дипломатических усилий. К префектуре Окинава и району Амами в юго-западной части Японии подошел тайфун. Как сообщило Метеорологическое управление Японии, по состоянию на 10 часов утра в среду тайфун номер 18 движется в западном направлении в 170 километрах к западу, северо-западу от острова Окино-Эрабу префектуры Кагосима. Ожидается, что этот тайфун принесет сильный ветер главному острову Окинава, а также району Амами до полудня среды. Атмосферное давление в центре тайфуна номер 18 составляет 960 гектопаскалей. Максимальная устойчивая скорость ветра вблизи центра – 144 км в час, с отдельными порывами до 198 км в час. Ветер дует со скоростью не менее 90 км в час в радиусе 130 км от центра тайфуна. Море будет штормить. Высота волн в означенных районах будет достигать 8 метров. Власти призывают максимально остерегаться сильных порывов ветра и высоких волн. Кроме того, власти предупреждают об угрозе схода оползней, затоплении низколежащих территорий и подъема уровня воды в реках. Между тем, ожидается, что на протяжении всей среды на большей части территории Японии будет стоять изнуряющий зной, особенно в западной и восточной частях страны. Предупреждения об угрозе тепловых ударов на среду опубликованы в 37 из 47 японских префектур. Власти призывают жителей пользоваться кондиционерами воздуха, потреблять достаточное количество воды и соли, а также почаще отдыхать. Метеорологическое управление Японии прогнозирует, что на протяжении трех следующих месяцев температура воздуха по всей стране будет выше обычной.

Управление опубликовало свой прогноз на период с сентября по ноябрь во вторник. В нем говорится, что температура атмосферы в этот период, как ожидается, будет высокой из-за воздействия глобального потепления и явления Эль-Ниньо. И над Японией и окружающими районами, вероятно, будут находиться теплые воздушные массы. По словам представителей управления, средние температуры воздуха по всей стране в предстоящие 3 месяца, как ожидается, будут выше обычных. В сентябре средняя температура воздуха, вероятно, будет выше обычной в западной, восточной и северной частях Японии и близка к обычной в префектуре Окинава и районе Амами. Представители управления ожидают в целом среднего уровня осадков в ближайшие 3 месяца. Тем не менее, они призывают к осторожности в связи с участившимися в последнее время сильными ливнями, поскольку предстоящий период накладывается на сезон тайфунов и осенних дождей. По словам руководителя Центра информации экстремальных климатических явлений управления Кёда Масаюки, в сентябре число дней с температурой воздуха 30 градусов по Цельсию и выше может оказаться больше, чем обычно. Кёда призывает жителей принимать меры предосторожности от тепловых ударов. Он добавил, что с июля во многих частях Японии дождевых осадков выпало мало. При этом вероятность существенного количества дождя примерно в ближайшую пару недель невелика. Он призвал население рационально использовать водные ресурсы. Власти китайской провинции Хэбэй заявили о начале расследования по факту предполагаемой поставки китайской капусты, обработанной раствором, содержащим токсичный формальдегид. В субботу представители администрации уезда Канбао в провинции Хэбэй сообщили, что торговцы обрабатывали капусту раствором формальдегида для сохранения ее свежести и отправляли ее покупателям. Формальдегид представляет собой токсичное химическое вещество, которое считается канцерогенным. В Китае запрещено его использование в пищевой промышленности. Власти заявили, что начали расследование после того, как в интернете появилось видео, демонстрирующее эти действия. В настоящее время они отслеживают маршруты распространения этой капусты и принимают меры, чтобы предотвратить ее попадание на рынок. Они также сообщили, что полиция занимается расследованием этого дела. Правительство Китая поручило местным властям по всей стране проводить выборочные проверки капусты и другой продукции, чтобы выявить схожие проблемы. Правительство заявило, что любые незаконные действия будут строго наказываться. Правительство Японии намерено в среду завершить подготовку пакета новых планов обеспечения энергетической безопасности на фоне событий на Ближнем Востоке. Ожидается, что этими планами будет предусмотрена программа содействия строительству альтернативного трубопровода, который позволит Японии закупать сырую нефть в обход Ормузского пролива. В июне премьер-министр Японии Такаэти Санае отдала чиновникам правительства распоряжение подготовить комплексный пакет планов обеспечения энергетической безопасности в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке. В дополнение к программе помощи строительству трубопровода, правительство планирует начать реализацию инициативы по созданию резерва нефти для производства нафты. В рамках усилий по снижению зависимости от ископаемых видов топлива, правительство также, как ожидается, призовет к максимальному использованию ядерной энергии с обеспечением ее безопасности. Также ожидается, что власти выработают план создания базиса производства солнечных батарей нового поколения на основе перовскита, тонких и гибких, а кроме того, использование геотермальной энергии и других возобновляемых источников. Власти также рассматривают вопрос о более энергоэффективных микросхемах в целях реагирования на растущий спрос на электроэнергию со стороны центров хранения и обработки данных. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ。
0: Здесь обед в коробочке. Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
4: Кайто ва хонто ни рёри га джозу да не.
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку шефу ни наритай нда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
4: Ии не.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О бенто да ё. 僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
5: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
6: Уэно Коуэн, доу дешта ка?
7: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
0: Давайте разберем эти фразы.
6: Уэно Коуэн, доу дешта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно Коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
7: «Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес».
1: Большой, красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирэй де» – это на прилагательное «кирэй».

0: «война» красивы в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотему ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: «Хирокуте». «Хирокуте киреиде». «Хирокуте киреиде». «Тотему ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
2: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
2: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте. А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это
2: «сэйкакуна», «сэйкакуна».
0: А «удобны»?
2: «Бенрина», «бенрина».
0: Попробуйте.
3: «正確で便利ですね».
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
4: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
2: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
4: Обенто дайо. Боку га цукутта да. Дозо.
5: きれ、すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 26 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Китай резко отреагировал на санкции США против Ирана. Тайфун номер 18 подошел к Окинаве и району Амами. Япония завершает работу над пакетом новых планов повышения энергетической безопасности. А сейчас обо всем подробнее. Соединенные Штаты Америки объявили об ужесточении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих бизнес с Ираном. Это вызвало резкую реакцию со стороны Китая, одного из главных торговых партнеров Тегерана. Во вторник представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь провел пресс-конференцию, на которой раскритиковал действия Вашингтона. Он заявил, что эти действия не имеют оснований в международном праве и что Китай выступает решительно против незаконных и односторонних санкций. Он добавил, что сотрудничество Пекина с Ираном осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться вмешательству или срыву. Эта реакция последовала вскоре после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил об американских санкциях в понедельник. Он заявил, что США развяжут экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру. Бессент предупредил, что страны, нарушающие санкции, могут быть исключены из основанной на долларе экономической системы. При этом попытки найти дипломатическое решение американо-иранского конфликта продолжаются. Пакистанская армия сообщила о визите своего командующего Асима Мунира в Иран. Ключевой посредник встретился с высокопоставленными иранскими представителями, включая президента страны Масуда Пезешкиана, спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохсена Резаи. Представители пакистанских военных заявили, что обсудили способы предотвращения эскалации напряженности. Они также обсудили ситуацию в Ормузском проливе и обеспечение скорейшего прекращения боевых действий. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви был в числе участников визита. Он заявил, что был достигнут значительный прогресс и что встреча завершилась на позитивной ноте, намекнув на продолжение дипломатических усилий. К префектуре Окинава и району Амами в юго-западной части Японии подошел тайфун. Как сообщило Метеорологическое управление Японии, по состоянию на 10 часов утра в среду тайфун номер 18 движется в западном направлении в 170 километрах к западу, северо-западу от острова Окино-Эрабу префектуры Кагосима. Ожидается, что этот тайфун принесет сильный ветер главному острову Окинава, а также району Амами до полудня среды. Атмосферное давление в центре тайфуна номер 18 составляет 960 гектопаскалей. Максимальная устойчивая скорость ветра вблизи центра – 144 км в час, с отдельными порывами до 198 км в час. Ветер дует со скоростью не менее 90 км в час в радиусе 130 км от центра тайфуна. Море будет штормить, высота волн в означенных районах будет достигать 8 метров. Власти призывают максимально остерегаться сильных порывов ветра и высоких волн. Кроме того, власти предупреждают об угрозе схода оползней, затоплении низколежащих территорий и подъема уровня воды в реках. Между тем, ожидается, что на протяжении всей среды на большей части территории Японии будет стоять изнуряющий зной, особенно в западной и восточной частях страны. Предупреждения об угрозе тепловых ударов на среду опубликованы в 37 из 47 японских префектур. Власти призывают жителей пользоваться кондиционерами воздуха, потреблять достаточное количество воды и соли, а также почаще отдыхать. Метеорологическое управление Японии прогнозирует, что на протяжении трех следующих месяцев температура воздуха по всей стране будет выше обычной. Управление опубликовало свой прогноз на период с сентября по ноябрь во вторник. В нем говорится, что температура атмосферы в этот период, как ожидается, будет высокой из-за воздействия глобального потепления и явления Эль-Ниньо. И над Японией и окружающими районами, вероятно, будут находиться теплые воздушные массы. По словам представителей управления, средние температуры воздуха по всей стране в предстоящие три месяца, как ожидается, будут выше обычных.
В сентябре средняя температура воздуха, вероятно, будет выше обычной в западной, восточной и северной частях Японии и близка к обычной в префектуре Окинава и районе Амами. Представители управления ожидают в целом среднего уровня осадков в ближайшие 3 месяца. Тем не менее, они призывают к осторожности в связи с участившимися в последнее время сильными ливнями, поскольку предстоящий период накладывается на сезон тайфунов и осенних дождей. По словам руководителя Центра информации экстремальных климатических явлений управления Кёда Масаюки, в сентябре число дней с температурой воздуха 30 градусов по Цельсию и выше может оказаться больше, чем обычно. Кёда призывает жителей принимать меры предосторожности от тепловых ударов. Он добавил, что с июля во многих частях Японии дождевых осадков выпало мало. При этом вероятность существенного количества дождя примерно в ближайшую пару недель невелика. Он призвал население рационально использовать водные ресурсы. Власти китайской провинции Хэбэй заявили о начале расследования по факту предполагаемой поставки китайской капусты, обработанной раствором, содержащим токсичный формальдегид. В субботу представители администрации уезда Канбао в провинции Хэбэй сообщили, что торговцы обрабатывали капусту раствором формальдегида для сохранения ее свежести и отправляли ее покупателям. Формальдегид представляет собой токсичное химическое вещество, которое считается канцерогенным. В Китае запрещено его использование в пищевой промышленности. Власти заявили, что начали расследование после того, как в интернете появилось видео, демонстрирующее эти действия. В настоящее время они отслеживают маршруты распространения этой капусты и принимают меры, чтобы предотвратить ее попадание на рынок. Они также сообщили, что полиция занимается расследованием этого дела. Правительство Китая поручило местным властям по всей стране проводить выборочные проверки капусты и другой продукции, чтобы выявить схожие проблемы. Правительство заявило, что любые незаконные действия будут строго наказываться. Правительство Японии намерено в среду завершить подготовку пакета новых планов обеспечения энергетической безопасности на фоне событий на Ближнем Востоке. Ожидается, что этими планами будет предусмотрена программа содействия строительству альтернативного трубопровода, который позволит Японии закупать сырую нефть в обход Ормузского пролива. В июне премьер-министр Японии Такаити Санае отдала чиновникам правительства распоряжение подготовить комплексный пакет планов обеспечения энергетической безопасности в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке. В дополнение к программе помощи строительству трубопровода, правительство планирует начать реализацию инициативы по созданию резерва нефти для производства нафты. В рамках усилий по снижению зависимости от ископаемых видов топлива, правительство также, как ожидается, призовет к максимальному использованию ядерной энергии с обеспечением ее безопасности. Также ожидается, что власти выработают план создания базиса производства солнечных батарей нового поколения на основе перовскита, тонких и гибких, а кроме того, использование геотермальной энергии и других возобновляемых источников. Власти также рассматривают вопрос о более энергоэффективных микросхемах в целях реагирования на растущий спрос на электроэнергию со стороны центров хранения и обработки данных. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами – традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакте ойсии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шеф-ни-наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О-бенто-да-йо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. «Коно тамагояки» означает «этот японский омлет». «Тамагояки» – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дэшта ка?
6: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дэс.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дэшта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
3: «Хирокуте кирейде, тотемо ёкатта дес».
1: Большой, красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это «на» прилагательное «кирейна», красивой форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокуте». «Хирокуте кирейде». «Хирокуте кирейде». «Тотемо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда?

0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
1: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
2: Послушайте и повторите.
3: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
1: Обенто да йо. Боку га цукутта нда. Дозо.
4: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте оиши дес.
5: Кайто ва хонто ни ryōri ga jōzu da ne.
1: Боку шефу ни наритай нда.
5: Ии не.
2: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
2: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
2: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 26 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Китай резко отреагировал на санкции США против Ирана. Тайфун номер 18 подошел к Окинаве и району Амами. Япония завершает работу над пакетом новых планов повышения энергетической безопасности. А сейчас обо всем подробнее. Соединенные Штаты Америки объявили об ужесточении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих бизнес с Ираном. Это вызвало резкую реакцию со стороны Китая, одного из главных торговых партнеров Тегерана. Во вторник представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Дзянь провел пресс-конференцию, на которой раскритиковал действия Вашингтона. Он заявил, что эти действия не имеют оснований в международном праве и что Китай выступает решительно против незаконных и односторонних санкций. Он добавил, что сотрудничество Пекина с Ираном осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться вмешательству или срыву. Эта реакция последовала вскоре после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил об американских санкциях в понедельник. Он заявил, что США развяжут экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру. Бессент предупредил, что страны, нарушающие санкции, могут быть исключены из основанной на долларе экономической системы. При этом попытки найти дипломатическое решение американо-иранского конфликта продолжаются. Пакистанская армия сообщила о визите своего командующего Асима Мунира в Иран. Ключевой посредник встретился с высокопоставленными иранскими представителями, включая президента страны Масуда Пезешкиана, спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохсена Резаи. Представители пакистанских военных заявили, что обсудили способы предотвращения эскалации напряженности. Они также обсудили ситуацию в Ормузском проливе и обеспечение скорейшего прекращения боевых действий. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви был в числе участников визита. Он заявил, что был достигнут значительный прогресс и что встреча завершилась на позитивной ноте, намекнув на продолжение дипломатических усилий. К префектуре Окинава и району Амами в юго-западной части Японии подошел тайфун. Как сообщило Метеорологическое управление Японии, по состоянию на 10 часов утра в среду тайфун номер 18 движется в западном направлении в 170 километрах к западу, северо-западу от острова Окино-Эрабу префектуры Кагосима. Ожидается, что этот тайфун принесет сильный ветер главному острову Окинава, а также району Амами до полудня среды. Атмосферное давление в центре тайфуна номер 18 составляет 960 гектопаскалей. Максимальное

устойчивая скорость ветра вблизи центра – 144 км в час, с отдельными порывами до 198 км в час. Ветер дует со скоростью не менее 90 км в час в радиусе 130 км от центра тайфуна. Море будет штормить, высота волн в означенных районах будет достигать 8 метров. Власти призывают максимально остерегаться сильных порывов ветра и высоких волн. Кроме того, власти предупреждают об угрозе схода оползней, затоплении низколежащих территорий и подъема уровня воды в реках. Между тем, ожидается, что на протяжении всей среды на большей части территории Японии будет стоять изнуряющий зной, особенно в западной и восточной частях страны. Предупреждения об угрозе тепловых ударов на среду опубликованы в 37 из 47 японских префектур. Власти призывают жителей пользоваться кондиционерами воздуха, потреблять достаточное количество воды и соли, а также почаще отдыхать. Метеорологическое управление Японии прогнозирует, что на протяжении трех следующих месяцев температура воздуха по всей стране будет выше обычной. Управление опубликовало свой прогноз на период с сентября по ноябрь во вторник. В нем говорится, что температура атмосферы в этот период, как ожидается, будет высокой из-за воздействия глобального потепления и явления Эль-Ниньо, и над Японией и окружающими районами, вероятно, будут находиться теплые воздушные массы. По словам представителей управления, средние температуры воздуха по всей стране в предстоящие три месяца, как ожидается, будут выше обычных. В сентябре средняя температура воздуха, вероятно, будет выше обычной в западной, восточной и северной частях Японии и близка к обычной в префектуре Окинава и районе Амами. Представители управления ожидают в целом среднего уровня осадков в ближайшие три месяца. Тем не менее, они призывают к осторожности в связи с участившимися в последнее время сильными ливнями, поскольку предстоящий период накладывается на сезон тайфунов и осенних дождей. По словам руководителя Центра информации экстремальных климатических явлений управления Кёда Масаюки, в сентябре число дней с температурой воздуха 30 градусов по Цельсию и выше может оказаться больше, чем обычно. Кёда призывает жителей принимать меры предосторожности от тепловых ударов. Он добавил, что с июля во многих частях Японии дождевых осадков выпало мало. При этом вероятность существенного количества дождя примерно в ближайшую пару недель невелика. Он призвал население рационально использовать водные ресурсы. Власти китайской провинции Хэбэй заявили о начале расследования по факту предполагаемой поставки китайской капусты, обработанной раствором, содержащим токсичный формальдегид. В субботу представители администрации уезда Канбао в провинции Хэбэй сообщили, что торговцы обрабатывали капусту раствором формальдегида для сохранения ее свежести и отправляли ее покупателям. Формальдегид представляет собой токсичное химическое вещество, которое считается канцерогенным. В Китае запрещено его использование в пищевой промышленности. Власти заявили, что начали расследование после того, как в интернете появилось видео, демонстрирующее эти действия. В настоящее время они отслеживают маршруты распространения этой капусты и принимают меры, чтобы предотвратить ее попадание на рынок. Они также сообщили, что полиция занимается расследованием этого дела. Правительство Китая поручило местным властям по всей стране проводить выборочные проверки капусты и другой продукции, чтобы выявить схожие проблемы. Правительство заявило, что любые незаконные действия будут строго наказываться. Правительство Японии намерено в среду завершить подготовку пакета новых планов обеспечения энергетической безопасности на фоне событий на Ближнем Востоке. Ожидается, что этими планами будет предусмотрена программа содействия строительству альтернативного трубопровода, который позволит Японии закупать сырую нефть в обход Ормузского пролива. В июне премьер-министр Японии Такаэти Санае отдала чиновникам правительства распоряжение подготовить комплексный пакет планов обеспечения энергетической безопасности в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке. В дополнение к программе помощи строительству трубопровода, правительство планирует начать реализацию инициативы по созданию резерва нефти для производства нафты. В рамках усилий по снижению зависимости от ископаемых видов топлива, правительство также, как ожидается, призовет к максимальному использованию ядерной энергии с обеспечением ее безопасности. –
Также ожидается, что власти выработают план создания базиса производства солнечных батарей нового поколения на основе перовскита, тонких и гибких, а кроме того, использование геотермальной энергии и других возобновляемых источников. Власти также рассматривают вопрос о более энергоэффективных микросхемах в целях реагирования на растущий спрос на электроэнергию со стороны центров хранения и обработки данных. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами – традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга цукуттанда. Дозо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
2: Кайто,
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефу ни наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О бенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дэшта ка?
6: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дэс.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дэшта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. どうでしたか? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
3: 広くて綺麗で、とても良かったです。
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: 広くて – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это на прилагательное «кирейна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо йокатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокте». «Хирокте кирейде». «Хирокте кирейде». «Тотемо йокатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте. А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это
4: «сэйкакуна», «сэйкакуна».
0: А «удобные»?
4: «Бенлина», «бенлина».
0: Попробуйте. Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: きれい、すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее

0: популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекает людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!